Диспут. В пансиона Космос сервираха за десерт шоколадова или ванилова торта поред. Всеки ден

0: политик говори умно, а сред сборището шумно. Политик говори умно, политик говори умно.
1: Политик говори, защо ли?